0: Волк in 7 козличков, Снегурочка in 7 пальчиков, Антенна in 7 хитов.
1: Десять! Десять их было! Тайпа седьмий, той Парисия.